сонный и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи крывают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана сияет, слышится крик его предсмертный.